0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Эбон, Leave It All Behind.
0: Новый хит на Unistar.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Lil Nas X, World's Greatest. I'm a
0: champion. Новый хит на Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: James Blunt, Circles.
0: Новый хит на Unistar.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: December 10th. Us Against the World.
0: Новый хит на Unistar.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Карт-бланш и топик. Lucky Ones.
0: Новый хит на Unistar.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Министерство культуры поделилось интересной статистикой. Оказывается, практически вся сфера культуры в нашей стране держится на женских плечах. Цифры показывают, что их около 76%. Это художницы, библиотекари, музыканты, поэтессы и режиссеры. При этом сфера активно молодеет. Каждый год в творческие коллективы страны приходит около 1500 молодых специалистов, и большинство из них – девушки. Государство поддерживает талантливую молодежь грантами и специальными стипендиями. И еще о ярких достижениях. Дочь олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Ули Бьёрндалина рвется к спортивным вершинам. Десятилетняя Ксения стала настоящей звездой детских соревнований в Минске. В столичном парке Курасовщина прошел третий этап столичного кубка по лыжероллерам и кроссу. Ксения бежала сложнейший кросс на 1 километр и завоевала бронзовую медаль. В ее возрастной группе за подиум боролись 23 спортсменки. Самое интересное, что до этого Ксения уже успела произвести фурор. На первом и втором этапах этого же кубка она не оставила соперницам шансов и забрала сразу 2 золота в гонках на лыжероллерах.

0: роллерах. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам, что посмотреть вечером, чтобы снять напряжение и усталость.
3: А я Валентин Середа, и в понедельник утром я расскажу, почему перед важными совещаниями не стоит есть горький шоколад.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Условия встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа назвал министр иностранных дел Беларуси. По словам Максима Рыженкова, встреча двух лидеров должна созреть. Это значит, что переговоры не должны проводиться только ради того, чтобы у глав государств была возможность просто поговорить. Министр не стал исключать, что такая встреча может состояться скоро. По его словам, американцев интересуют вопросы борьбы с нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и торговлей людьми. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве со Штатами, передает Белтам. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище, затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минска-Восточного и в индустриальном парке «Великий камень». Планируется около 20 поездов в сутки, а первые составы должны пойти в 2028-2029 годах, сообщают Минск-Новости. Американские ученые нашли неожиданную связь между кошками и уровнем счастья в стране. Специалисты проанализировали статистику около 90 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Оказалось, что чем больше кошек приходится на душу населения, тем выше национальный индекс счастья. В лидеры рейтинга выбились Финляндия, Дания и Швеция. Там на каждые 10 тысяч человек приходится до 2000 котов.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.

0: а дальше мировой хит.
1: Партнер сети ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Эбон. Leave it all behind.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: остался всего один рекламный ролик.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
3: Я на экспоненте.
4: Просто я на экспоненте.
3: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
4: Я на экспоненте.
3: Каждый день на экспоненте.

0: Доброе утро, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Вот она, долгожданная суббота, выходной, 10 октября. Самое время неспешно просыпаться, заваривать любимый кофе и наполнять дом этим потрясающим ароматом. Давайте проведем субботу вместе, ведь на Юнистар, как всегда, хит за хитом. Совсем скоро появятся ребята из проекта Fast Boy со своей бодрой работой Music Sounds. До них послушаем хит «Ветер меняет направление» от группы «Майя Мишель». Ветер меняет направление. А буквально через пару минут нас разбудит и зарядят энергией легендарная Basic Element. Легкого и доброго утра. Под хит за хитом за Юнистар.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-парад.

0: 8-50-40.
1: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
3: Хочется лениться. Отлично. Пицца-лисица.
2: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
7: «Уника», «Уника», «Уника».
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Белорусам стало проще получить визу в Туркменистан. Для туристов отменили обязательное приглашение от местных турфирм. Теперь оформить электронную визу можно без такого документа. Обычную выдают максимум за 7 дней, срочную за 3, а экспресс-визу за сутки. Упростили и миграционный учет. Если иностранец находится в стране больше 3 суток, данные о месте пребывания можно подать через интернет. Белорусский государственный медицинский университет попал в рейтинг лучших университетов мира. Ежегодно его составляет британский журнал Times Higher Education. Оценивают университеты по 18 показателям в 5 категориях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и взаимодействие с промышленностью, сообщает Первый информационный канал. Российского актера Юрия Борисова второй раз выдвинут на «Оскар». На этот раз его планируют заявить в категории «Лучшая мужская роль» за проект «Искусственный», где Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Напомню, в прошлом году Юрий вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар». Тогда он претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора», однако победить ему не удалось.
1: К новостям компании. Белый ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на сайте belyuvelirtorg.by.
2: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализмед» Республики Беларусь.
7: Утро доброе, с вами Юнистар, за окном прекрасная осенняя погода, в нашем эфире звучат хит за хитом вовсю. Прямо сейчас делаем разминку под хит «Touch You Right Now» от группы «Basic Element». Просыпаемся и ловим приятный вайб субботы вместе.

0: и насладиться свежим ветром, солнцем и этим классным шуршанием листьев под ногами, чего и вам желаю. Доброе утро, с вами Дмитрий Николайзин и радио Юнистар. Мы здесь как раз для того, чтобы эта суббота прошла для вас легко и расслабленно. Прямо сейчас песню Ride It исполнит Джей Шон. Юнистар – это хит за хитом. Весь день.
1: Реклама.
2: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Кока-кола, классик и без сахара 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислоч». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислоч Бай». Хеллоу Каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки. Горячие предложения в три цены по 14 октября. Кофе молотый Якобс 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Остался всего один рекламный ролик.
3: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: День рождения, Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

0: Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам. Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам, что посмотреть вечером, чтобы снять напряжение и усталость.
2: А я Валентин Середа, и в понедельник утром я расскажу, почему перед важными совещаниями не стоит есть горький шоколад.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Зарядная станция.

0: Сергипо.бай и Игломаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Филармоник.бай.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер сети ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Доброе субботнее утро, с вами Юни Старый Хит за хитом. Приятного аппетита, если завтракаете. Ну а если только начинаете суету на кухне, пускай этот процесс будет в радость вам и вашим близким. С нас, как всегда, отличное настроение и классная музыка. Совсем скоро в нашем эфире появится певица Слейтер со своим хитом «Dance». До этого споет группа «Смысловые галлюцинации».
1: Зачем топтать мою любовь?
0: А еще раньше услышим вдохновляющий сингл «Stronger» от Келли Кларксон. Просыпайтесь, готовьте завтрак и продолжайте утро под хит за хитом на Юнистар.
2: Реклама.
3: Стилбэк эмоции. Улет!

самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44. Радио

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая патрическая компания». Минск, Лобойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
0: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка

0: Более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси станет больше мест, где можно пройти водительскую медкомиссию. С середины октября их начнут проводить в 4 поликлиниках Минска. 3-й районной, 5-й, 30-й и 40-й городских. Сейчас водительские комиссии можно пройти в 24-й поликлинике, 11-й и во 2-й больнице. Чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт, медвыписку и 2 фотографии, а военнообязанным еще и военный билет. В стандартную комиссию входят 5 врачей. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белтам. Отказ от шопоголизма помогает людям стать счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые. Они провели опрос среди почти 400 человек. Результаты показали, что минимализм в покупках связан с добровольной простотой и с удовлетворенностью жизнью. То есть люди, которые покупают меньше, реже жалуются на жизнь в целом. При этом они охотнее расставались с тем, что у них уже есть.
1: К новостям компании «Белювелирторг» празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент.

0: лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.
2: Привет, это радио Юнистар и Дмитрий Николайзин. Прямо сейчас послушаем певицу Клейли Кларксон и ее большой хит «Stronger». Доброе утро!

0: Суперхит «To Dance» от певицы Слейтер только что прозвучал в эфире «Юнистар». На этой неделе песня занимает 18-ю строчку нашего хит-парада. И я искренне вдохновляю вас поддержать любимый хит. Заходите на сайт unistar.by, голосуйте, ведь ваш лайк может поднять песню гораздо выше. Ну а итоги нашего чарта «Юнистар Топ 20» слушайте в пятницу в 5 вечера и в повторе по выходным. С вами Дмитрий Николайзин. Буквально через минуту послушаем мировой хит «California Dreamin'» от проекта «Royal Gigolos». Делайте чуть громче и отдыхайте вместе с «Юнистар» под «Хит за хитом».
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры» в Египте. А радио «Юнистар» и «БСБ Банк» подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт «Юнистар Бай», чтобы узнать,

0: или по телефону 7300.
1: 3 цены.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
4: Партнер — кондиционеры «King Home».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home» — с нами заусёды доброе надворье.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Джеймс Блант. «Circle».
0: На Юнистар.

0: Группа «Texas» и хит «Summer Sun» только что согревали эфир «Юнистар», и пускай на календаре у нас совсем не лето, но зато за окном самая настоящая, роскошная золотистая осень. Да, солнце заливает улицы, на душе тепло, и мы продолжаем делать эти выходные еще ярче. С вами «Юнистар», и совсем скоро в нашем эфире появится проект «Divac». До этого послушаем песню «Открытка» от певца и продюсера Лирика. Ну а еще раньше нам споет очаровательная Фергия. Меня зовут Дмитрий Николайзин, вы слушаете «Хит за хитом» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Спасибо, мама. Специально ко Дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
3: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
4: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислач.бай».
6: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансирование экстремизма.

0: Мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Осень – это не только время красивой листвы, но и сезон больших скидок. Вот глянул в интернете и увидел, что весь октябрь и ноябрь в наших магазинах скидки по выходным, а вот

0: хорошенько приодеть всю семью. Так что поживем, увидим и дождемся скидок в ноябре. Привет вам и вашим близким. Проводим эти выходные уютно. Ведь впереди у нас только хит за хитом. Совсем скоро в эфире появятся Бибер Экс и Дэвид Гетта. До них послушаем группу «Добро».
1: На часах 00, и старше на год ты пришел мой день.
0: А еще раньше споет зажигательная Шакира, на концерт, который можно попасть абсолютно бесплатно. Все подробности читайте на сайте unistar.by. Вы слушаете «Хит за хитом».

обедать. Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536 45 00 и на сайте Ома Бай.

0: сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17 318 0666.
1: Hello Каршеринг. Все автомобили в одном приложении.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Украшение мечты для той, кто делает...

0: 10% весь октябрь. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививки заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белтам. В Минске станет больше полос для общественного транспорта. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного движения. Количество полос осталось прежним, но за счет их сужения и ширины проезжей части удалось отвести выделенные полосы для общественного транспорта, рассказали в ГАИ. До конца года планируют реализовать еще несколько проектов с добавлением полос с маркировкой А. Сейчас специалисты изучают вопрос, чтобы нововведения были эффективными. Куртку из камня представила британская компания. На поверхности изделия больше 50 тысяч крошечных кусочков настоящего сланца. Стоимость единственного экземпляра куртки – 50 тысяч долларов. Производитель признает, что эта куртка скорее эксперимент, чем практичная одежда. Однако примерно через два года они рассчитывают

0: рассчитывают создать версию, которую можно будет выпускать серийно.
1: К новостям компании «Белл Ювелир Торг» празднует 78 лет и дарит роскошное предложение. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. «Белл Ювелир Торг» – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белл Ювелир Торг». Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
2: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления.

0: Хорошо знакомые нам Биби Рекса и Дэвид Гетта только что зажигали в эфире Юнистар. Здорово, когда в компании звучат голоса друзей. И мы тоже хотим быть к вам еще ближе. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там для вас много интересного о нашей жизни за кулисами эфира, классные подарки и, конечно, отличная возможность просто тепло пообщаться в комментариях. Давайте дружить и вместе продолжать эту субботу. У нас на подходе мировой хит от самой Рианны. Приятного отдыха под хит за хитом на Юнистар.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
6: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
7: В три цены вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. Три цены. С любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
10: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда, возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
12: Остался всего один рекламный ролик.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Process France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
3: Я на «Экспоненте».
4: Просто я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
4: Я на «Экспоненте».
3: Каждый день на «Экспоненте».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Виктория Мане и СИЗА. «See you in my dreams».
0: На Юнистар.

0: А солнце-то за окном все ярче, и температура становится все более комфортной. Правда, если заглянуть в свежие прогнозы синоптиков, то кое-где по стране все-таки обещают небольшие дожди. Так что на всякий случай возьмите с собой зонт, как это сделал сегодня я. Ну а с нас гарантированно хорошее настроение и хит за хитом весь день. С вами Юнистар Дмитрий Николайзин. Совсем скоро в эфире появится невероятная Мадонна и Мартин Гаррикс со своим стильным хитом «Бизар». До них для нас поют суперталантливый Иван Зданюк. Ну а раньше всех мы услышим большой хит «Farm Like You» от Кеймаро. На Юнистар хит за хитом весь день, да-да.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Unistar.by, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
3: Для детей старше 16 лет.
1: Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам, что посмотреть вечером, чтобы снять напряжение и усталость.
5: А я Валентин Середа, и в понедельник утром я расскажу, почему перед важными совещаниями не стоит есть горький шоколад.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до

$99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за $9.99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536 45 00 и на сайте Ома Бай. Радио.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая патрическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.
1: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Sinoskopy.by и biomarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: День рождения, Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай по 21 ноября.

Привет, с вами Радио Юнистар. Продолжаем отдыхать и строить лучшие планы под самую любимую музыку. Не за горами горячая новинка от Майли Сайрус. До этого будем вместе подпевать группе Tattoo. А еще мега-хит First Day для вас исполнит Тим.

0: сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Твой парень злится?
2: Спасет пицца-лисица.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос, распродажа, скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579, сайт White Lotus Buy.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
10: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
11: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Условия встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа назвал министр иностранных дел Беларуси. По словам Максима Рыженкова, встреча двух лидеров должна созреть. Это значит, что переговоры не должны проводиться только ради того, чтобы у глав государств была возможность просто поговорить. Министр не стал исключать, что такая встреча может состояться скоро. По его словам, американцев интересуют вопросы борьбы с нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и торговлей людьми. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве со Штатами, передает Белтам. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище, затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минска-Восточного и в индустриальном парке Великий Камень. Планируется около 20 поездов в сутки, а первые составы должны пойти в 2028-2029 годах, сообщают Минск Новости. Американские ученые нашли неожиданную связь между кошками и уровнем счастья в стране. Специалисты проанализировали статистику около 90 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Оказалось, что чем больше кошек приходится на душу населения, тем выше национальный индекс счастья. В лидеры рейтинга выбились Финляндия, Дания и Швеция. Там на каждые 10 тысяч человек приходится до 2000 котов.
1: К новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту

25%, скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.ру.

0: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
1: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь.
0: Лекфарм. Качество доступно.
2: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.

Привет! Это радио Юнистар, с вами Дмитрий Николазин. Ну что, суббота перешагнула свой экватор, а это значит, что скоро обед. Если вы сейчас всей семьей собрались на кухне, чтобы вкусно подкрепиться, приятного вам аппетита! И не так уж важно, приготовили вы что-то домашнее по фирменному рецепту или просто заказали пиццу, главное, отложите в сторону рабочие дела, забудьте на часок про школьные чаты и просто пообщайтесь с вашими родными. А мы порадуем хорошей музыкой. Юнистар – это хит-зэптон.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
2: Украшение мечты для той, кто делает

0: 10% весь октябрь. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте Swisslodge.by.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамок Мартин масло солодка сметанковое Селянское 72,5% 2,99 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44 567 33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
3: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Новый хит.
6: December 10th. Us Against the Wall.
2: Новый хит на Юнистар.

0: Привет! Вы слушаете Юнистар. Надеюсь, ваша суббота проходит отлично. На календаре 10 октября, и погода в это время, ну, очень переменчивая. На улице то солнце, то набегут тучи, так что если планируете прогулку, на всякий случай прихватите с собой зонт. А если вы решили остаться дома и просто заняться домашними делами, делюсь отличной подсказкой. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Просто скажите «Алиса, включи Юнистар», и любимая музыка зазвучит для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Пускай этот выходной дарит тепло вам и вашим родным, ведь на Юнистар хит за хитом весь день.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Пора в Ома. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
3: 11 октября в программе «Саксофонная одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
4: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Еврооп. Только 9 и 10 октября. Помело 3,99 за килограмм. Подробности на сайте Еврооп.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер кондиционеры King Home.
10: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

Это Юнистар, на часах почти 2, и самое время заняться приятными планами. Осень окончательно вступила в свои права, так что пора устроить отличный шопинг всей семьей. Обновить гардероб, присмотреть сыну теплую куртку в школе или вместе полистать маркетплейсы в поисках уютных мелочей для дома. Главное, одевайтесь потеплее, берегите здоровье и ловите скидки. Ну а с нас, как всегда, отличное настроение для ваших субботних покупок. Продолжайте этот день вместе с Юнистар под хит за хитом.

0: Рейс до 3 января 2029 года.
1: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
2: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Радио Юнион.

0: 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос, распродажа, скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579, сайт White Lotus Buy.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Белорусам стало проще получить визу в Туркменистан. Для туристов отменили обязательное приглашение от местных турфирм. Теперь оформить электронную визу можно без такого документа. Обычную выдают максимум за 7 дней, срочную – за 3, а экспресс-визу – за сутки. Упростили и миграционный учет. Если иностранец находится в стране больше 3 суток, данные о месте пребывания можно подать через интернет. Белорусский государственный медицинский университет попал в рейтинг лучших университетов мира. Ежегодно его составляет британский журнал Times Higher Education. Оценивают университеты по 18 показателям в 5 категориях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и взаимодействие с промышленностью, сообщает Первый информационный канал. Российского актера Юрия Борисова второй раз выдвинут на «Оскар». На этот раз его планируют заявить в категории «Лучшая мужская роль» за проект «Искусственный», где Борисов сыграл сооснователя «Оп».

0: OpenAI Илью Суцкевера. Напомню, в прошлом году Юрий вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар». Тогда он претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора», однако победить ему не удалось.
1: К новостям компании. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.ру. Новый профессиональный бренд белорусской косметики Creer Medical приглашает на выставку «Эстетическая медицина и косметология». Приходите в Falcon Club с 13 по 15 октября и познакомьтесь с эффективным терапевтическим уходом за кожей от бренда Creer Medical. Вход свободный.
2: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. А вы знали, что для того, чтобы в субботу по-настоящему отдохнуть, нам нужна вовсе не полная тишина, а просто смена обстановки и приятные эмоции? Все дело в том, что когда мы переключаемся на любимое хобби или просто домашние дела, голова наконец-то сбрасывает весь стресс рабочей недели. Так что лучший план на сегодня – отложить в сторону все мысли о делах и заняться тем, что приносит вам чистую радость. Готовьте любимое блюдо, общайтесь с вашими близкими и делайте все исключительно в удовольствии и без лишней суеты. Отдыхайте вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Реклама.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Тебя не узнать. Классный образ.
0: Все, синяя распродажа ваут-лета. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
1: Тогда и я побежала.
0: Центр распродаж «Аутлето». Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж «Аутлето». Минск, Жукова 44.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Сторожевская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29 159 87 49 и на сайте «Свислач Бай».
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
6: Горячее предложение в три цены. По 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс. Клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш. Освежая щемятная 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин алей рапсавы палескі 3,39 за 700 мл. Мартин, гэта выгодно. Мартин Байк, 44,569,33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
3: которые гремят на весь мир
2: прямо сейчас.
4: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.ру.

0: Суббота в самом разгаре, с вами Юнистар. Если вы сейчас едете за город на дачу, чтобы навести там порядок, напомню, что любимые хиты очень легко взять с собой в любую точку страны. Просто скачайте бесплатное мобильное приложение Юнистар. А это отличная возможность слушать хит за хитом в отличном качестве везде, где есть интернет. А внутри для вас открыты еще и 7 каналов на любой вкус. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и наводите порядок на даче вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Путешествие. Открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок. Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
3: Для детей старше 16 лет.
1: Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам, что посмотреть вечером, чтобы снять напряжение и усталость.
5: А я Валентин Середа, и в понедельник утром я расскажу, почему перед важными совещаниями не стоит есть горький шоколад.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. На часах почти 3, и это отличное время для хороших домашних планов. А вы замечали, как здорово сближают обычные бытовые мелочи, если делать их всем вместе? Попробуйте сегодня подключить детей к приготовлению обеда или ужина. Пусть помогут вам раскатать тесто для пиццы или красиво разложить начинку. Или вместе наведите порядок на любимой даче, превратив уборку в настоящую командную игру. Такие теплые моменты и простые разговоры за общим делом запоминаются лучше всего. Приятного дня, с вами Юнистар и хит за хитом.
1: Реклама.
2: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные Шевалье Дюваль, Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
5: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
4: Радио

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
3: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси станет больше мест, где можно пройти водительскую медкомиссию. С середины октября их начнут проводить в 4 поликлиниках Минска. 3-й районной, 5-й, 30-й и 40-й городских. Сейчас водительские комиссии можно пройти в 24-й поликлинике, 11-й и во 2-й больнице. Чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт, медвыписку и две фотографии.

фотографии, а военнообязанным еще и военный билет. В стандартную комиссию входят 5 врачей. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белта. Отказ от шопоголизма помогает людям стать счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые. Они провели опрос среди почти 400 человек. Результаты показали, что минимализм в покупках связан с добровольной простотой и с удовлетворенностью жизнью. То есть люди, которые покупают меньше, реже жалуются на жизнь в целом. При этом они охотнее расставались с тем, что у них

0: Косметики Creer Medical приглашает на выставку «Эстетическая медицина и косметология». Приходите в Falcon Club с 13 по 15 октября и познакомьтесь с эффективным терапевтическим уходом за кожей от бренда Creer Medical. Вход свободный. Белл Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белл Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bellyuvelirtorg.by.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Гомеле, Бресте и Могилеве будет до плюс 16, в Гродно и Витебске 12-14 тепла, и в Минске завтра днем до плюс 13 и без дождей.

Привет, вы слушаете Юнистар. Суббота постепенно движется вперед, и если вы как раз наводите порядок на даче или только собираетесь приготовить домашнюю пиццу, самое время подумать о приятном продолжении этого дня. Когда наступит вечер, доставайте.

0: Шины «Кордиант» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: «Гроуинг Фокус» с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. «Гроуинг Фокус» – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте «Growing.by».
2: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислочь». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислочь.бай».
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивное интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
7: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
8: Партнер – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Эбон – «Leave it all behind».
0: Новый хит на Юнистар.

0: Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic.

0: Email, Angel и Ultramate. I'm moving to the sun. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры в Египте». А радио «Юнистар» и «БСБ Банк» подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт «Юнистар Бай», чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта «БСБ Банк».
2: В путешествии открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте

0: Эти до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: 17 и 18 октября в

0: основания, в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Филармоник.бай.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 786.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
6: «Уника»? «Уника»? «Уника»?

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививки заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белтам. В Минске станет больше полос для общественного транспорта. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного движения. Количество полос осталось прежним, но за счет их сужения и ширины проезжей части удалось отвести выделенные полосы для общественного транспорта, рассказали в ГАИ. До конца года планируют реализовать еще несколько проектов с добавлением полос с маркировкой А. Сейчас специалисты изучают вопрос, чтобы нововведения были эффективными. Куртку из камня представила британская компания. На поверхности изделия больше 50 тысяч крошечных кусочков настоящего сланца. Стоимость единственного экземпляра куртки – 50 тысяч долларов. Производитель признает, что эта куртка скорее эксперимент, чем практичная одежда. Однако примерно через 2 года они рассчитывают создать версию, которую можно будет выпускать серийно.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла, в Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком «плюс». Завтра днем дождя не будет только в Гродно, там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла, в Бресте около 13 градусов, в Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».

0: Вместе слушаем ваши любимые хиты Юнистар. И по старой доброй традиции плейлист составляете вы, друзья мои, путем голосования на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by и в мобильном приложении Юнистар во вкладке ТОП-20.
1: Потеря недели.
0: И вот какие замены в нашем хит-листе случились 9 числа 10 месяца. Слейтер вылетает из Юничарта. Мы вынуждены дэнс поставить на стоп, но танцы при этом не заканчиваются, честно-честно.
1: Потери недели.
0: Тем временем... Увы, вот кто еще из-за недобора лайков покидает Юничарт сегодня. Это Романтик Мизмо с красивым хитом утреннего солнца. Hello, the sun is up, where are you? Мизмо, Слейтер, ребят, не унывайте. Увидимся на вершине Юнитопа в следующий раз. Ну а пока самое время сочинять новогодний хит для нас, правда? Итого у нас две замены. Интересно, кто же сегодня ворвется в Юнитоп вместо аутсайдеров недели? Скоро узнаем. Оставайтесь на Юнистар и вместе давайте слушать Зейна. Сегодня его Die For Me получает у нас 20-й номер.
1: Голосуйте на unistar.by. Юнистар
2: ТОП-20. Номер 20.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 76.

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну, еще на этой неделе объявили диджея номер один в мире, и им стал, внимание, Дэвид Гетта. Номер один в сотне главных диджеев 2026-го. Поздравляем! Для Дэвида Гетта это уже шестая победа. Кстати, прежде он признавался лучшим в 2011, 2020, 2021, 2023 и 2025 годах. Ну и теперь Дэвид — единоличный рекордсмен DJ Mag Top 100. Воу! По случаю его триумфа я объявляю Дэвида Гетту главным героем нашей рубрики «Флэшбэк», где мы с вами вспоминаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот, например, ровно 8 лет назад безусловный хит «Flames» занимал у нас 18 место. Послушаем!
0: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
2: Hey, I'm David Guetta.
3: Hi, my name's Sia.
1: Делайте громче, ненадолго вернемся в хитовый 2018. Это Дэвид Гетта и Сия. Роскошный хит Flames. Послушаем.

0: Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans. Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Меня, Вадим Исавина, большой привет. Мы все ближе к разгадке главной музыкальной тайны недели. Кто сегодня возглавит наш ТОП-20? И кто с понедельника будет чаще остальных петь для вас на Юнистар?
1: Юнистар ТОП-20.
0: И почему кей-поп короли BTS сегодня тоже среди этих самых остальных? Ну, тоже хороший вопрос, правда? Но я вам скажу, вы на этой неделе отлично голосовали за BTS и помогли парням взлететь сразу на 5 пунктов. Эти овации в вашу честь, да-да. Делайте свой им погромче и отлично отдохните в эти выходные.
2: Голосуйте на Юнистар.

0: Утренний Стар Топ 20.
1: Биби Рекса и Дэвид Гетта в эфире с блокбастером. С блокбастером Sad Girls они получают 11 номер очередного октябрьского хит-парада Утренний Стар. Ну и главное, Sad Girl — это как раз таки сегодня Биби Рекса. Она у нас девушка в печали, потому что оба ее хита серьезно потеряли в рейтинге. Вот такой мини-спойлер. И на этой загадочной ноте давайте вспомним, какие треки еще не взлетели сегодня. Не взлетели в топ-10.
2: Юнистар топ-20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15-ю позицию отступили One Republic. Это Give Me Something.
0: Номер 14.
1: На 14 место упали Avalon Rockston с хитом Vertigo.
0: Номер 13.
1: На 13-ю ступеньку свалилась Нептуника. What if?
0: Номер 12.
1: На 12-ю строчку взлетели BTS. Это Swim.
0: Номер 11.
1: И на 11-ю позицию отбежали вот эти ребята. Дэвид Гетта, Биби Рекса и вот эти самые грустные девчата. Sad Girls, поставьте им лайк.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.
1: Юнистар. Наше.

0: Флешбэк. Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20. Для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Hugel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Номер 1. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
3: Имплантацию? Сделаем!
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
4: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
6: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic by.
1: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
8: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла, в Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком «плюс». Завтра днем дождя не будет только в Гродно, там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла, в Бресте около 13 градусов, в Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Для детей старше 16 лет.

0: октябрьским обновлением Юнистар ТОП-20. Ну а все предыдущие выпуски нашего чарта вы можете скачать на страничке хит-парада на сайте unistar.by.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 10.
0: И давайте слушать тех, кто занимает 10 место в 10 числах октября. Это Fast Boy с яркой музыкой лета. Это Music Sounds.

0: Дэвид Гетты, Селена Гомес, Эминем и Риана. И это я все про Биби и Рексу говорю, да.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 8.
0: Снова Теннис Уимс спутал все Бибины карты. Мистер Всезнайка постоянно опережает Рексу на один шаг. Хотя сегодня, как слышите, мистер Know It All сам вылетает из великолепной пятерки Unistar. Вот это поворот!

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать

0: Ну что, друзья, вот он, самый крутой подъем недели. Кошачьи глазки, cat's eye, крыша сносна, взлетают на 6-е место с 16-й ступеньки. Вы представляете, плюс 10, рекорд недели, вау! А кто молодец, кто голосовал, кто ставил лайки на unistar.by, да-да-да, это вы! И я, Вадим Савин, желаю вам отличных теплых выходных под любимую музыку.
1: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: И давайте подытожим. На 10-ю позицию отступает Fast Boy, это Music Sound.
2: Номер 9.
0: На 9-е место рухнули Bibi Rexha и Faithless. Это New Religion.
2: Номер 8.
0: На 8-ю ступеньку упал Тедди Свимс вместе с мистером Всезнайкой, мистер Know It All.
2: Номер 7.
0: На 7-е место очень красиво поднимается Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан. Это Broken Strings.
2: Номер 6.
0: Ну и на 6-ю строчку очень-очень круто. Круче всех. Взлетели Cat's Eye, The Animal.
1: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Unistar Top 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10.

0: Реклама.
1: Дома холодно и сыро? Не хватает уюта? Кто согревает в холодную осень?
2: Ясно!
1: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
2: Ясно!
3: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
0: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
4: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
0: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Юнистар.бай.
1: Голосуйте на Юнистар.бай.
2: Номер 5.
0: И вы только послушайте, кто удержался в топ-5 на этой неделе. Шакира и Бёрна Бой с главным хитом этого лета. Это «Дай

0: Ну вот скажите мне, кто на этой неделе охотно и с удовольствием голосовал за Дженнис, Блэкпинк и Тейм Импалу? А? Дайте я вас обниму. Дракула вернулся в главную пятерку Юнистар. И пусть сегодня только четвертое место, но это все равно лучше и престижнее, чем вылететь из чарта, правда? А вот с певицей Слейтера и продюсером Мизмо как раз вот такая вот неприятность и случилась на этой неделе.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Но не будем о грустном. Дальше я заряжаю для вас чемпионскую тройку лучших хитов начала октября.
1: Номер 3.
0: И бронза недели достается этим ребятам. Это Хюгель и Майер Энджел и Алтернейт. I'm moving to the sun. Наш номер.

0: слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар» от 9 октября 2006 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
0: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: На пятую позицию отступает «Дай-дай» от Шакиры и Берна Боя.
2: Номер 4.
1: На четвертую ступеньку взбегают Тейм Импала и Дженни с хитом «Дракула».
2: Номер 3.
1: Югель и компания, увы, теряют позиции с хитом «Moving to the Sun» и получают утешительную бронзу недели.
2: Номер 2.
1: А магнетизм команды «The Bowser» становится вновь сильнее.
0: ТОП-20. Лидер.
1: Итак, друзья, именно те, кто занял нижние 19 позиций, известны. Ну, безусловно, всю неделю изо всех сил они старались догнать наших чемпионов, но... Абсолютный максимум лайков достался Мадонне и Мартину Гарриксу, да! Bizarre, 3 недели на первом месте, вау! Как всегда, великолепный выбор лидера, молодцы! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня! Меня зовут Вадим Савин, я желаю вам отличных, теплых выходных под любимую музыку, ну и прямо сейчас делайте громче наш номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre!
0: Юнистар ТОП-20, хит номер один.
3: Hi, this is Madonna.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла, в Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком «плюс». Завтра днем дождя не будет только в Гродно, там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла, в Бресте около 13 градусов, в Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантисмед», Республика Беларусь.
4: Вечер выходного дня. Лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Сегодня с 6 вечера и до полу.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
2: Lil Nas X. World's Greatest. I'm a champion.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing Buy.

0: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: Витавирин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин – говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла, в Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком «плюс». Завтра днем дождя не будет только в Гродно, там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла, в Бресте около 13 градусов, в Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Вперед!

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
0: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
0: А дальше мировой хит.
3: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
4: Я на экспоненте.
5: Просто я на экспоненте.
4: Я на экспоненте. Это я на экспоненте.
5: Я на экспоненте.
4: Каждый день на экспоненте.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком плюс. В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла, в Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком плюс. Завтра днем дождя не будет только в Гродно, там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла.

0: Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Виктория Мане и SZA. See you in my dreams.
0: На Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком плюс. В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла, в Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком плюс. Завтра днем дождя не будет только в Гродно, там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла, в Бресте около 13 градусов, в Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано.

Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Другой уровень игры.
1: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
3: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: December 10th. Us Against the World.
3: Новый хит на Unistar.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом. Вечер.

0: короткая реклама.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
4: Это что такое?
5: Это 1500 такое.
6: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
7: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком «плюс». В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла, в Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком «плюс». Завтра днем дождя не будет только в Гродно, там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла, в Бресте около 13 градусов, в Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шарана.

0: Дубровича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Вечер выходного дня. Лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Карт-бланш и топик. Lucky Ones.
3: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Гомеле и Могилеве. В этих городах будет до 10 со знаком плюс. В Гродно и Бресте будет 11-12 тепла. В Витебске и Минске сегодня ночью будет дождь и около 10 со знаком плюс. Завтра днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar. И так до полуночи. Поднимаем темп. Поднимаем настроение. Вечеринка.

0: короткая реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Снова не спится. Есть пицца-лисица.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
3: Это что такое?
4: Это 1500 такое.
5: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
6: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
7: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до +15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Lil Nas X, World's Greatest. I'm a champion.
0: I'm a champion. Новый хит на Unistar.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: James Blunt, Circles.
0: Новый хит на Unistar.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Виктория Мане и СИЗА. See you in my dreams.
0: Новый хит на Юнистар.